0: Советский танец?
1: Да.
2: Я хочу здесь жить, жить.
3: 阿拉米亚国民党，那是建立了西，那得立个路牌。伊那去那挪威，那是过年呢，那那是在那了路上呢，是过热呢。那里是伊里塞克尔基基百威斯库，不达到罗瓦，是也是达塞维尔达斯，伊达斯诺奇诺扎克里基亚。
0: 那不过，это необходимо。
3: 也是可以打给伊达诺维卡呢，他跟那西边的那拉斯维尔的这一伙呢，瓦耶诺奇。
0: Новые планы? Нет никаких новых планов.Красная армия должна вести боевые действия, опираясь на тактику кратковременных контрударов, которые хорошо себя показали в Советском Союзе. Ты знаешь, это прекрасно. Крепость против крепости, позиция против позиции. Сдерживать врага на дальних подступах к нашим границам. Но самое главное, во всяком случае нельзя отступать. Нужно укреплять оборону и вести позиционные бои.Ни в коем случае нельзя позволить гоминдановцам прорваться в центральный советский район. Ты знаешь, это прекрасно. Я слышал, что Мао на съезде опять продвигал свою партизанскую тактику. Это сбивает с толку красноармейских офицеров.
3: Я знаю об этом.
0: Он председатель советского правительства, а не революционного военного совета. Это просто пренебрежение к нам.
3: Товарищ Лидей, не конечитесь. В конце концов, принимай решение. Мао же Пауся, мы были же вися хандоним Мали. У него есть автоплеоны. У него есть лапота спасибанаски. Это плюс на вам, товарищ Вауми.
0: То есть ты сомневаешься в моих способностях?
3: Нет, нет, нет. Я имею в виду, что мы не можем относиться к Мао так же,Как мы относимся к Пташкин, товарища? Вот и все. Полапали вам мало. У него нет малоксизма, не милизма в Калабе. Он болен и качественной гуле-гуле. И нет...
0: Деревенский марксизм.
3: Поэтому я стараюсь оплатить от товарища Ван Мина, просить отправить Мао в Москву, чтобы он мог там хорошенько поучиться. Я слышал, что он недавно читал левое или качество Ленина. Ему было бы весьма уместно.Плавится на ноте ноли ленизма и на ноте но октябрьна скай. Добе плачь дать его.
0: Ты знаешь, Богу, ты должен меня понять. Я приехал сюда, в Китай, не ради каких-то своих корыстных побуждений. Я здесь, чтобы помочь вам одержать победу в этой войне, опираясь на великий советский опыт.
3: Товарищ Лидер, я никогда в этом не сомневался. Товарищи, я буду продолжать поддерживать вас.
0: Спасибо, Богу.

0: Тактики коротких контрударов. Это ваша главная проблема.
1: Я
2: хочу поговорить.
1: Лидо, 好，我问问你，没有子弹怎么突击？没有重武器怎么突击？现在我们的战士是在拿命和敌人打消耗，人命啊，耗得起吗？你怎么不带着飞机、大炮、坦克来中国打正规战呀？
3: 王德怀同志，有事说事，不要带情绪。
4: 吴将军，一个字不要了。
5: То, как говоришь, крепостные в обычной войне и коротких ударах. А скажи, пожалуйста, как можно наступать без патронов, без тяжелого вооружения? Наши солдаты сейчас гибнут. А почему тебе не привезли самолеты, танки, артиллерию из СССР в Китае?
0: Пан Духай, ты в действительности думаешь, что я приехал в Китай за столько верст, чтобы навредить тебе?
1: Я не могу. 我提醒你几次了，你的指挥让我们红军失去了机动灵活、集中歼敌的作战优势。你顶多就是一个在图纸上作业的战术家。像你这样，在我们中国有句成语，叫“纸上谈兵”。我们红军在闽赣打了七八年，好不容易才打下这块根据地，可现在呢，不能是越打越少，广昌战役。光我们红三军团就牺牲了2705条人命。你这就是再问叶天心不疼。

0: 上官，你翻译。
1: Сэмпрадат Бориаса, и мне больно.
2: Ты не перебарщиваешь, Кандахуай?
1: Кандахуай, да, Гофан.
2: А я знаю, в чем дело. Твое недовольство связано с тем, что тебя отставили с поста заместителя председателя Центральной военной комиссии. Не так ли?
1: Ты же ты, что ты не чунгэчунгэ, фу-чунгэ, да бума.
0: Сяо-рэн-чэ-си, о, Кандахуай.从来没有想过什么当官，我只想带着我的战士。
3: 大声叫！
4: 麦桑奈特巴佩特，
0: 行李我带来了，我跟你回瑞金。撤职，公审，杀头，随便。
4: 那些事都过去了。

0: Товарищ Богу, это было не очень мудро с твоей стороны. Ты и товарищ Лофу оба учились в Советском Союзе. Ты понимаешь, нам нужны такие кадры для проведения китайской революции. Ты знаешь это. Мы должны с ним сотрудничать. По крайней мере, сейчас. Он нам нужен.
1: Товарищ Лида, я глубоко восхищу вашим великодушием.
0: Спасибо тебе, Бугу.
1: Сюхен-дунжи, 你先去处理一下水的问题。 诺斯洛夫，我是 Talud Nasa Talud 尼切奇，欧文弗肖，Daisha Danas，伊弗肖，Bolije Kmao，Owen，Dalaziusia，Boliz Miublawawa，Abalunizma。А
0: где сейчас Мо?
1: Owen, Адабалавиуся в Хуйчан.
0: Хуйчан.
1: Да. Я слышу, что Owen созвал собрание кадров. Из плавити, Юэган, Хуйчан.
2: Хотел узнать о ситуации на Юнам Фунунге.
1: Развитие местных вооруженных сил для ведения партизанской войны, возобновления добычи Валифлама и возобновления торговли с белыми лаонами, короче говоря, все под столом.
0: Какой упрямый человек.
1: Да.
0: Богу, ты же хотел отправить его в Москву.
1: Мы同志一起回电，考虑到路上安全问题，我同意毛泽东去莫斯科。

0: Запад. Красная армия будет критически уступать по численности. Кем ты будешь ее пополнять? Как ты собираешься пополнять запасы провизии и боеприпасов, а?
1: Я хочу слышать, как ты думаешь, военный советник?
0: Моя позиция предельно ясна. Пока у нас хватает сил, мы должны принять решающий бой и разгромить врага в Центральном Советском
2: районе.
1: Ты просто тратишь военные шансы.
0: Это трусость перед лицом врага. Красная армия не отступит ни при каких обстоятельствах.
3: Я считаю,主力推到湖南去困难是很大的呀，并且中央也没有提出来要全线转移了。我没话可说。
4: 那好，我们继续开会。